0: Реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 06 06.
1: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана и заслуженного артиста

0: спонсор-концерты сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Махачкале 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Ностальжи». «Радио Ностальжи». Яркая палитра воспоминаний.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы прикасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. И четыре. Вдохните, продолжаем.

Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.

0: Улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
2: Аджи!

0: 50-25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
2: To my unborn child, in case I don't make it.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8 928 501 0606.
2: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США – с визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.
3: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.

0: точках вашего города.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт

0: главном сольном концерте Рината Каримова. 20 лет на сцене. Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8 928 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города. –

Реклама. 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт

0: телефону 93 50 25, категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93 03 73. Индиго. Ваша виза в мир.

0: точках вашего города.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «До Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. «До Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.

0: Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.
3: Телефон.

0: СТО «Генезис Магма». До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
1: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города –

0: торговых точках вашего города.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы»

0: долгожданном сольном концерте Рината Каримова. 20 лет на сцене. Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: 8-927-77-21-77 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00. Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт

0: телефону 93 50 25, категория 6+.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93 03 73. Индиго. Ваша виза в мир.

Магазин мужской одежды, обуви Боттичелли объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8988 292 5300.

0: по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон

Встречай «Махачкала». 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.

0: точках вашего города.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
4: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом-2»

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чудакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8 928 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: спонсор концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.

0: торговых точках вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей! В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас! Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
4: Телефон рекламной службы радио «Ностальжи» в Махачкале 93

0: темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов опадает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. Чито Гурито, Чито Маргарито. Упс.
1: А, все равно.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.

0: точках вашего города.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
4: Телефон

0: скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8 928 501 0606.
2: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США – с визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.
3: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8 938 501 0001.

Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: оценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой

0: 8-927-77-21-77 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
3: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
5: Телефон рекламной службы 93-50-25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

спонсор-концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города –

0: торговых точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
4: Телефон рекламной службы 93

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

Учтите, 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр-Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25. Радио Ностальжи Махачкала.

0: Реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928, 501, 0606.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США – с визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.

0: точках вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города. –

долгожданном сольном концерте Рината Каримова. 20 лет на сцене. Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet созданы для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ 0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

Реклама. 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт

спонсор-концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Чтобы день был

0: с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.

0: точках вашего города.
1: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 93-50-25.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Дагос Филармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Пьер Сэмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США – с визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.
4: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
5: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр Уритского мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Уритский мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Мастер Дент Бэйби найдут подход.

0: маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города. –

0: помощи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.

0: главном сольном концерте Рината Каримова. 20 лет на сцене. Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: Улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
3: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города –

0: по-стражески отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.
2: Телефон.

реклама. 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт

0: спонсор концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Внимание владельцев китайских автомобилей! В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас! Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность современности.

Доверьтесь профессионалу. Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: вашего города.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: СТО «Генезис Магма». До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
1: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
1: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
4: Телефон.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.

0: по-свяжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.

0: долгожданном сольном концерте Рината Каримова. 20 лет на сцене. Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Все лучшее только у нас.

0: скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «ДАК Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея

0: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол! Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
5: Телефон рекламной службы 93-50-25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

реклама. 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт

0: спонсор-концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.

0: отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и

0: доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.